0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Сейчас, когда период каникул и летних отпусков закончился, в южном направлении потянулись караваны зимовщиков. Это не новое, но получающее все большее развитие явление, когда условия жизни позволяют людям проводить холодные месяцы в южных странах. Мой коллега Леонид Поляков сейчас в Испании. Добирался он туда, как всегда, на машине и по дороге собрал множество впечатлений, позволяющих оценить масштабы сезонной миграции. Об этом сегодня и поговорим. В студии Алена Колесникова. Вы слушаете «Космо по-русски». Германия в деталях. Леня, в Германии в этом году совершенно прекрасный октябрь. Почему люди уезжают уже сейчас?
2: Ну, потому что все точно знают, что за прекрасным октябрем придет ноябрь, а потом придет декабрь. И вот эти вот зимние месяцы, день сокращается, ночь становится все длиннее, холоднее, морознее. Зима в Центральной Европе, вообще говоря, это достаточно малоприятное явление. У многих просто вот этот недостаток света, холод, дождь, переходящий в снег. Все это заставляет задумываться о том, а не уехать ли куда-нибудь действительно на зиму.
1: Лень, как известно, существует несколько групп людей, которым условия жизни позволяют проводить зиму, а иногда и всю жизнь в теплых странах. На первом месте, конечно, это пенсионеры, кроме того, удаленные работники, которые могут продолжать трудиться из любой точки мира, автотуристы, которые прямо на своем доме на колесах уезжают туда, где тепло и солнечно, могут каждый день останавливаться на ночевку в новом месте, ну и любители продолжительных круизов, люди, которые уплывают в теплые страны или по теплым морям, иногда просто живут на кораблях. Я думаю, что самая многочисленная группа — это пенсионеры. Кого вот ты больше всего видел, кто едет в Испанию уже сейчас?
2: Довольно сложный вопрос, потому что, ну, статистики, которая смогла бы уверенно ответить, какой категории, сколько людей действительно уезжает из Германии на зиму, такой статистики нет, поэтому приходится полагаться на какие-то свои собственные впечатления, то, что видишь вокруг себя, наблюдаешь, анализируешь и приходишь к каким-то определенным выводам. Так вот, когда говорят, что пенсионеры – это самая многочисленная категория тех, кто переселяется на несколько месяцев, ну, в ту же самую Испанию, Португалию, может быть, даже на юг Франции, и когда ты выезжаешь на знаменитый французский автобан А6, который идет от Лиона на юг, он так называется, кстати говоря, автобан солнца, его такое красивое французское название. И вот за солнцем по этому автобану кто только не едет. И нет впечатления, что это люди достаточно пожилые. Очевидно, что многие из тех, кого ты видишь просто по дороге, это люди, которые каким-то образом могут совмещать вот такой образ жизни, такие перемещения и их какую-то регулярную работу. Люди едут не в отпуск, это те, кому удается благодаря нынешним технологиям. Последние несколько лет удаленная работа стала практически общедоступной. Да? То есть если раньше это был образ жизни, может быть, единиц, то сейчас миллионы могут себе позволить не ходить на работу, работать, находясь или дома, или вот куда-то уехав. Таких очень много, действительно. И я думаю, что вот пропорция постепенно меняется, и что действительно все больше становится людей, которые таким образом могут совмещать работу, но при этом оставаться не в холодной и темной Германии, а уехать куда-то за солнцем.
1: Ну вот на сегодняшний момент зарегистрированных немецких граждан в Испании 132 тысячи. И на начало прошлого года, вот ты говоришь, статистики нет, но какая-то статистика есть. На начало прошлого года людей старше 65 лет в той же Испании было от общего числа практически 27%. Это, как ты думаешь, особенно высокий процент или совершенно нормальный?
2: Нельзя все-таки смешивать тех, кто о чем мы говорим именно сегодня, кто уезжает на зиму для того, чтобы перезимовать в тепле, а потом вернуться домой в Германию, и те, кто просто переехал в ту же самую Испанию, в Германию уже не возвращается на лето, например. А таких тоже много, но это две разные категории, да, потому что понятно, что есть люди, которые действительно, продав все, что у них было в Германии, избавившись от всей недвижимости, просто переселились в Испанию и с немецкими паспортами живут там, получая немецкую пенсию. Таких много, но мы сейчас как раз не о них. Наоборот, я сказал бы, что той категории людей, о которой мы сейчас хотим поговорить, это люди, которые именно на зиму переезжают в теплые страны, их все-таки, конечно же, больше, потому что им не нужно совершать какие-то вот такие формальные действия. Даже те, кто отправляется куда-то на юг, совмещая это с работой, если они находятся за пределами Германии, то есть не на своем рабочем месте, попросту говоря, работая удаленно, до 3 месяцев, им, в принципе, не нужно совершать никаких административных действий, не надо нигде этого регистрировать. Если они остаются дольше, например, они хотят просто, не возвращаясь в Германию, ну, полгода просидеть до наступления уже теплых весенних дней, для этого им нужно согласовать такое решение со своим работодателем, потому что есть серьезное ограничение даже на территории Евросоюза. Ограничение, которое связано в первую очередь с вопросами социального страхования.
1: А если речь идет не о Евросоюзе, вот эти вот 3 месяца, о которых ты говорил, где человеку не нужно сообщать работодателю, что его не будет в стране, это действует как бы для всей остальной планеты?
2: А для всех остальных стран с этим еще сложнее, потому что так или иначе надо согласовывать свое решение с работодателем. И в каких-то ситуациях, о чем, кстати говоря, многие даже не догадываются, определенные пункты в рабочем договоре исключают вот такие вот длительные отсутствие на рабочем месте или, по крайней мере, по месту, где вы находитесь постоянно. Это вопросы, которые так или иначе, ну, требуют какого-то согласования. И вот, кстати говоря, именно поэтому, перемещаясь по Европе, оставаясь в Европе, намного проще все это регулировать. Именно поэтому, конечно, люди предпочитают Испанию, Португалию, ну, если сравнивать это с другими направлениями.
1: Испания уже много десятилетий является излюбленным направлением немцев, но Испании, конечно, все не ограничивается. У меня здесь есть список, не очень большой, куда немцы или жители Германии едут за солнцем. И материковая Испания здесь на 2-м месте, а на 1-м месте Канарские острова. Дальше идет Мадейра, после нее Египет, Таиланд и на 3-м месте среди излюбленных целей Марокко. И последние цели, последние страны уже не принадлежали к Евросоюзу. И среди мест, которые я перечислила, есть настолько жаркие, что я плохо могу себе представить, что люди пенсионные возраста захотят проводить зиму в такой серьезной жаре.
2: И холод плохо, и жара плохо. Но, видимо, мы стремимся все-таки к какой-то оптимальной температуре, потому что оставаться... Вот почему, собственно говоря, мы рассказываем о вот таких сезонных перемещениях. Потому что люди, которые приехали на зиму в Испанию, потом, когда уже наступает весна и становится все теплее, понимают, что, в общем-то, в июле и в августе, вообще говоря, достаточно тяжело находиться. Поэтому приходится, видимо, уезжать куда-то обратно, в Германию, например. Жители Балтийских республик, у них вот такой образ жизни стал особенно популярен в последние годы. Так вот они практически массово, приехав на зиму, теплую Испанию или Португалию, на лето и до ранней осени выезжают к себе обратно, потому что летом-то как раз Литва и Латвия – это идеальные условия, но по сравнению с испанской жарой и испанскими лесными пожарами, разумеется, люди делают такой совершенно правильный выбор. Приходится лавировать.
1: Лёнь, ты ехал сейчас по автобану. Много было домов на колесах, которые двигались бы в южном направлении?
2: Вообще, иногда возникает ощущение, что их не просто много, а что они составляют основную часть автомобильного потока на автобане. Вот что удивительно. Понятно, почему? Потому что сейчас как раз самое время, первая половина октября, середина октября, это то время, когда как раз и начинается вот это массовое переселение любителей такого вида отдыха, ну или такого образа жизни. Да, действительно, сейчас все испанские площадки, где можно зимовать в этом домике, заполняются буквально все более плотно с каждым днем. Совершенно нормальное явление, потому что люди, которые отправляются в такую дальнюю поездку, они стараются сделать это до наступления непогоды, потому что немного позже, когда уже и перевалы в Пиренеях будут временами покрываться снегом, да, такое тоже бывает, конечно. Понятно, все эти люди стараются проехать до этого, и расположиться где-то вот на солнечном берегу заблаговременно.
1: Лень, я сама в доме на колесах, их раньше называли трейлеры, ночевала всего 2-3 раза в очень-очень далекой молодости. Я помню, что тогда это было удовольствие не из приятных. Действительно сложно, это было неудобно, это было как-то чрезвычайно тесно. Ты у нас автомобильный эксперт, и ты знаешь, какой рывок совершили дома на колесах за последние, скажем, лет 20? Как ты думаешь, можно удобно и комфортно провести зиму в такой машине?
2: Надо сказать, что вот эти кемперы, автомобиль, с которым есть жилое помещение, или которые просто предпочитают прицеп, это понятно, иногда удобнее, потому что его можно поставить на стоянке, а на автомобиле, который его туда привез на буксире, можно спокойно перемещаться. Да, это как бы два независимых направления, но так или иначе, все вот эти вот возможности в последние годы, они изменились настолько, что даже сравнивать это нельзя. Даже самая маленькая, относительно дешевая машина дает невероятно комфортные условия, это сравнение с тем, что было когда-то давно. Есть очень много классов этих машин, начиная от совсем небольших компактных до действительно гигантских. И понятно, что здесь лимитирует только ваш бюджет. И когда человек готов потратить действительно, ну, практически стоимость небольшого дома, стоимость дома по немецким ценам, такую сумму готов вложить тоже в дом, только в дом на колесах, разумеется, он себе ни в чем не отказывает, и уровень комфорта вот в таком доме, ну, можешь мне поверить, он действительно выше всех возможных ожиданий.
1: Лень, ты упомянул сейчас стоимость дома в Германии, которую можно вложить в другой дом или в возможность где-то жить, и я подумала о круизах и о том, что, может быть, не очень многие пенсионеры сейчас используют эту возможность, но их становится все больше. А именно круизные корабли, в которых можно, соответственно, продав дом, скорее всего, получить возможность жить на корабле, который курсирует по теплым морям. Ну и, естественно, уровень комфорта такого никогда не заканчивающегося путешествия будет зависеть от того, сколько люди готовы на него потратить.
2: Ну вот я скажу честно, поскольку я человек сугубо сухопутный, мне трудно представить проводить круглый год практически, находиться в таких условиях, когда ты находишься не на твердой почве, а под тобой палуба корабля. Хотя, тем не менее, надо сказать, что есть люди, кого это устраивает, кто готов к вот такому образу жизни.
1: Кроме того, это очень шикарно звучит и смотрится, и я думаю, что для многих это будет иметь решающее значение.
2: Вполне возможно. То, что это дорого, ну, понятно, что так или иначе, когда человек переселяется куда-то, он принимает такое стратегическое решение. И если уж решил куда-то переезжать надолго, а не просто на зиму, так или иначе он, видимо, продает свое имущество, недвижимость и так далее, что у него есть. Переселяется полностью таким образом и, возможно, даже на вот такой корабль.
1: Я сейчас подумала, какая красивая тема у нас сегодня. Мы говорим о теплых странах, о солнечных побережьях, о дальних морях, а между тем в Германии постепенно вступает в свои права осень. Вот я смотрю, дождь зарядил сегодня, практически первый осенний настоящий дождь, но мы не хотим лишать наших слушателей надежды на действительно приятную, теплую и уютную зиму.
2: Да вообще даже ни у кого не должно возникнуть мысли, что вот кому повезло, те уезжают на зиму, а кому не повезло, тем приходится оставаться в Германии и это совершенно не так, потому что в Германии на самом деле зимой бывает прекрасная погода, бывают солнечные дни и немало таких солнечных дней. И совсем не обязательно куда-то уезжать для того, чтобы, ну, вести вполне здоровый образ жизни, много находиться на воздухе, на солнце, гулять, ходить пешком. И это ничуть не хуже, я уверен, чем вот такой переезд на зиму в какие-то места с более теплым климатом. Поэтому будем считать, что просто каждый делает свой выбор. И в Германии даже зимой тоже может быть вполне уютно.
0: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.